Важне местне а музее в Зинти Арома в Пельске, сте статне музей Аушвиц-Биркенау, страйнею устаенцу, а самостатне центрум за ставизне а культуру Рома в Ошвинчимю. Центрум ее се заложил в януаре 2023. Пежде су следовали дальше институции, ако етнографический музей Тарнув. Вен представя традиционную людову культуру региона Тарнув, ядно вечеление музея забира се ставизнами а культуру Рома в Пельске.